0: Team dispatch, Medic 46 in quarters.
1: Medic 46, copy.
2: Item 33, warning, sitting.
1: Medic 50. Change your
3: code 4.
4: Code 4, copy.
1: Today, checks okay. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33